0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Сыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонгу Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфир, да? Тюркия, овоза.
5: Гиплеяр, Тюркияның пети радиофи.
2: Е, садай, Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа, Тюркия, овоза радиосы.
17: Эдо, ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глаз Тюркия.
6: Гидар рейди аммурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ганг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Вину Радио Сад.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эзо Ифонетис Тюркия. Овди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидарре Диамурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
8: Инджам Кара, Радио Садое Турция.
9: Да, да, Турция Ранг Радио, да.
10: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
13: Айч Радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия Овоза.
16: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
17: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
19: Эзо Ифонетис Тюркия.
1: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни радиоса.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
13: Гидарреди аммурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның Пети Радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Тюркия.
4: Олди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
7: It Turkiye hangya radioya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидареби амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turki.
10: Kochira wa Turki no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turki.
18: Efirde Turki ovoz radio sa.
19: It Turki hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turki.
7: Turki une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: رادیو لا voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت ترکیه.
3: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Схма.
15: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
0: Эдо Ифонетис Тюркия.
4: Олди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидарреди Амурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye öne radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
8: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
16: Este radio voz de Turkia.
11: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Голос Türkiye.
1: Эфирда Түркия овозы.
2: Гитлер Түркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Түркия.
4: Аңлап атқаныңа Түркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Түркия.
0: Овди радио глас Түркия.
6: Гидар реди амурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Türkiye ovozi radio.
0: It Türkiye hangi radio ya? Ovde radio glas Türkiye.
11: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.